Руцун, кижуа са даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд, дростаребисатвис.

0: Кация, кацури, супара, супорули, мачари, мачурули, дарати мандики, дарати мандули, рац картулия, дарти мандулия.
1: Саатис дарти мандулия.
2: Радио Дардимандис.